0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Кэлси Лу у своей вельми эмоциональной пригоде под названием «So Help Me God», а перед нами могутный голос Бенджамина Клементайна. Уже в ближайший четверг заспевает для участников фестивалю «Мальта» у Познани, а только что вышел его новый сингл «Pizza Mind». Uczyć jak wesołaja piosenka, gulnia, hukał i słował, ale Benjamin Clementine w swojej muzyce zmieszczaje często wielmi refleksyjne dumki, czasem surrealistyczne jak karciny, a Pizza Mind. Geta w obraz, uwaga, lanoty. Wielmi zmiastowna i intrygująca.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминал. The Avalanches знов працуют с идеей музыки как архивы эмоций и культурных фрагментов. Их гук застается одним из самых познавальных у электронной сцене, дякуючи складанным сэмплам и коллажной структуре. The Avalanches Together.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

У многих сусветных хитов есть так званый схаванный гук. Маленькая деталь, якую слухач может навод не зауважить свядома, але менавіта яна робить песню познавальной. Гэта может быть незвычайный шум, шепт, стрычка пальцев, короткий вокальный дых, альбо навод выпадковый студийный гук. Продюсеры часто специально покидают такие элементы, бо мозг человека вельми добро запоминает дробные нестандартные детали. Менавіта таму некоторые песни познаются литерально с первых секунд, нават калі гучить только один незвычайный эффект альбо короткий инструментальный фрагмент. Цікава і тое, что часам выпадковые помылки у студии становятся головной фишкой трека. Музыки могут покинуть смех, шум кресла або недосконалый дубль, калі адчувають, что гэта дадае песні живую эмоцию и сапраўднасць.

0: Музичний календар.
1: 16 червня 1939 года народилася Гертрут Франклін, американская соул-співачка, королева соул. Так само в этот день у 1971 народился Тупак Шакур, легендарный американский рэпер и актер. 17 червня 1943 года народился Барри Манилоу, американский спевак и композитор, майстер поп-баллад. У 1956 у гэты ж день на свет з'явился Пол Янг, британский поп и соул-спевак, вядомы у 80-х годах. 18 червня 1942 года народился Пол Маккартни, легендарный британский музыка, удельник The Beatles и Wings. У 1976 у гэты ж день на свет з'явился Блейк Шелтон, американский кантри-спевак и телеведучы. 19 червня 1962 года народилася Пола Абдул, американская спевачка и танцорка-хореограф. У 1970-м у гэты ж день народился Брайан Уэлч, гитарист американского гурта Корн. 20 червня 1949 года народился Лайонел Ричи, американский спевак и композитор. У 1942-м у гэты ж день на свет з'явился Брайан Уилсон, заснавальник и лидер Beach Boys, новатор поп-музыки. 21 червня 1985 года народилася Лана Дель Рей, американская спевачка, вядомая кінематаграфічнай меланхоліяй сваёй музыкі. У 1944 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэй Дэйвіс, фронтмен брытанскага гурта The Kinks, адзін з найлепшых брытанскіх аўтараў песень. 22 червня 1948 года нарадзіўся Тод Рангрен, амерыканскі музыка і прадзюсер, мультыінструменталіст. У 1953 у гэты ж дзень на свет з'явілася Сіндзі Лаупер, амерыканская спявачка, ікона поп-музыкі 80-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя, заходзьце на старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. После удару узброенных сил Украины спынила працу Керченская переправа. Стваральник белостоцких вуличных медведиков отримал узнагороду от города. У регионах Беларуси означает недохоп сроптков для выплаты пенсий. У студии Анжелика Ляльковская. Керченская паромная переправа часово спынила працу после сегодняшней украинской атаки. Про это поведомил оперативный штаб Краснодарского края. Нагадаем, у ночь на 21 червня беспилотники массированно атаковали оккупованный Крым и Краснодарский край России. Поводле местовых пабликов после атаки возникли пожары у Керченском морском порте и у порте Кавказ на березе Керченского пролива. От сегодняшнего дня паромные перевозки про Керченский пролив не ожидаются. Причиной стала атака на судно, у связи с чем было принято решение об часовом закрытии переправы для обеспечения безопасности. У вынику грузовому транспорту, якому заборонено проезд по Крымским мосте, пропонованы альтернативный сухопутный маршрут. Он проходит праз Ростов-на-Доне, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. Грузовый транспорт на этом маршруте має величезные ризики потрапить под атаку украинских дронов. А тем часом керовник оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что продаж палива на полуострове спыняется как для физических, так и для юридических особ. Заправлять будут только автомобили силовых структур и экстренных служб. Белорусский громадский деяч с Белостоку Лукаш Леонюк отримал гоноровую узнагороду от президента Белостока. Урочисте вручение медалей отбылось у межах дзён города 20 червня. После церемонии Лукаш Леонюк подякував городским уладам за высокую оценку своей деятельности.
3: Не сподівався, я таку узнагороду отримаю в молодому зрості. Президент говорив, що особи, як я, шмат годів працювали у користі города, а ще так само такі креативні, можна сказати, особи, як я, щось зробили шлях білостоцьких відзімічів, ну і ось гэта узнагорода. Вельми удячны президенту за гэтую за узнагороду.
2: Особенно Лукаш Леонюк звернув увагу на то, что подчас уручения была отзначена не только его на идея створения ведомого туристичного маршрута «Ведьмиси», але и белорусская деятельность у городской просторы. Повод для его гэта натхняє на новые проекты, связанные с белорусской присутностью у Белостоку.
3: Было про мою деятельность белорусскую. Рихтовал шлях и мапу белорусские следы у Белостоку. Ганаруся гэтым. Был такий час, калі я активно дзельнічаў так у гэтым культурным жыцці. Калі ідзе пра відзімісе, падумаць таксама пра такога відзімісе, які больш так характарам пасаваў да шматкультурнай гісторыі Белостока.
2: Ганаровы медаль, якім узнагародзілі Лукаша Леонюка, уручаецца асобам і арганізацыям, якія зрабілі асаблівы ўнёсак у развіццё і папулярызацыю Белостока. Сёлета ўзнагароду атрымалі 11 чалавек і адзін дабрачынны фонд. Сярод лаўрэатаў таксама быў Роберт Тышкевіч, якога адзначылі за шматгадовую демократичную деятельность и поддержку прав человека у тем лику удочинения до Беларуси. У большинства областей Беларуси у властных поступлений у фонд социальной обороны недостатково, как цалком покрыть пенсионные выплаты местовым жихарам. Как поведомил министр працы и социальной обороны Андрей Лобович, это связано с тем, что уровень заработков и структура экономики у регионах отрознивается, а пенсии Украины одинная для всех. Тому поступление у фонд у разных областях разное. Минск и Минская область застаются наибольш самодостатковыми. Тут сборов достатково, как цалком финансовать пенсии. Остатние регионы являются дотационными, и недохоп сродков им компенсуется за кошт переразмеркования с инших часток краины. Повод для звездок Палаты представников наибольший дефицит назирается у Витебской и Могилевской областях. Там он превышает 20%. При этом около 16 районов Беларуси могут обеспечить себе самостоятельно, а остальные отрымливают додатковое финансование. У лесах Могилевского района выявили больше за 2 км дороги, выкладенной будовничими откидами. Порушение установили сотрудники Комитета державного контроля Могилевской области совместно с областной инспекцией аховы живельного и рослинного света. Как высветлилось, одна из местовых коммерционных организаций подсыпала и утрамбовала у лесную дорогу у Вельчицком лесництве железобетонные обломки. По этому маршруте работники предприятия перевозили песок, який здобывался у карьере у пойми Днепра. При этом гэтым паводле праектнай дакументацыі транспартаванне пяску павінна было ажыццяўляцца выключна па рацэ. Абставіны здарэння і памер нанесенай шкоды цяпер высвятляюцца. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца цёпла-летняе надвор'е. Тэмпература паветра месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічваецца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў і захаваецца верагоднасць ападкаў.
4: All human rights for all. Высокеропос жмогоус тайсис. Висьямс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
8: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму Вясна. З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Першая частка нашай праграмы будзе прысвечана беларуска-польскаму экспертнаму форуму імя Рамана Скірмунта, які прайшоў у Варшаве 18 чэрвеня. На ім была прадстаўлена некалькі вынікаў маніторынгу, дакладаў і даследаванняў. Сярод іх маніторынг пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі».
10: Погляд на адпаведную вайну ва Украіне і ўсё, што робіцца Крамлём альбо беларускім рэжымам.
9: Таксама даклад «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне».
11: Асноўны масіў пытанняў спрэчных – гэта правы чалавека і палітвязні.
9: І прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў».
12: Існуе устойлівы вобраз да Лукашэнка як аўтакрата.
9: Рухаемся далей. Спецыяльны дакладчык па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». І пра яго мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Каментар» будзе прысвечана таму, як «Экадом» выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі у турэмных умовах разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойка. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Экодом выпустил доследчий материал про экологичные практики у тюремных умовах разом с правооборонцей и былой политзняволеной Настей Лойко. У материале разглядается, як у зняволенні формуется вымушенный минимализм, коли так званый вуглеродный след зводится до минимального узроўню выживания. Кліматычная экспертка сябра Зеленого альянсу Ірина Панядельнік подкресливая, что пытанне экологичности у пенитенциарной системе потребуя особного и осторожного подхода.
2: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрем. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Наста Лойко в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно ли считать таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на всеобщем выборе, а на тех лишениях, до которых сутыкаются политзняволенные в том лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот, расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас стало козыртая увагу на тяжкости огульного отведения просто раздельного сбору смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк поуплывать на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных прав человека, а ли вось это право на беспечный осяродок, на экологию, а ли отказ полно видовочный.
2: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением нарушением прав человека. Мне кажется, первостепенная задача — это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой. То есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому опошнее питание будет сапраўды про психологический складник у всего этого. Тем можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное изневоление, это своего роли форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: А агулам, вот такое интервью, где человек расповедая про то, как спробовал вести экологичный лад выживания, хиба, у политичном зняволении в белорусской тюрьме, может не поуплывать на агульный экологичный рух и в каких масштабах?
2: Мне кажется, что такие интервью, и главное, в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема эко-дружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У материале «Экодома» подкресливается, что экономия ресурсов у реальности белорусских турмов является не практикой устойливого споживания, а выником жестко регламентованных умов утримания. Подобные обмежевания особливо остро отчуваются политичными зняволенными, которые сутыкаются с додатковыми складанностями доступа до базовых речевых послуг, необходимых для повседневного життя. Ну а на этом я, Ева Бардзялоўская, с вами развитываюся. Сустраемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыорацыя. All human rights
4: for all. Высокий вопрос жмогаус тайсис. Весьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Весна. Правоборонная передача на беларускім радыорацыя.

Прошло амаль 30 год, туман крыху рассеялся, и зараз я вам все покажу и расскажу. Давайте вернемся в другую половину 90-х годов. Советский Союз уже сканал, але ягоны тень еще висит над всеми нами. У нашей музыцы уже отбылись тектоничные змены, уже на помницу панує НРМ, крама, УЛИС. У этничной музыцы уже есть палац.

0: Добрый вечер, пастор.
1: Добрый вечер.
2: Тады еще песни «За туманом» у нас в репертуаре не было. Мы грали те песни, которые перед этим гурт выконывал на под электронный минус. Раскрою вам сутность конфликта. Юрий Ведронок, керовник коллектива и один из удельников коллектива, перед самым концертом поставил гурту такой ультиматум. Я вас не выпускаю на сцену, потому что вот эти минусы, инструментальные минусы, есть только у меня. И тому вы не будете играть. А без меня вы не сможете заиграть.

0: У одной из сакавицких передач, коли вспоминал я 1 январа тыдневника белоруса у Польши Нива, яки святкуе 70 годов от своих початков, обяцал я, что до ранних Нивау вернемся. И у конца червеня, у такой программе, как «Поэтичные роздумы», треба припомнить первые литературные сторонки, якія на многие годы стали неразлучной часткой тыдневника. А первый ее выпуск знайшовся у Ниве с 29 червеня 1958 года и починався открытым листом.
1: Открытый лист. Дорогие сябры, починаем выдавать литературную сторонку. От сёння раскинутые раней по целым тыдневику верши, оповяданні ці літаратурные артикулы будут иметь свое место. Покуль что литературную сторонку будем робить раз у месяц, але калі авторский коллектив будзе в стане забяспечыць нас материалом на адпаведным узроўні, каб выдавать сторонку частей, зробим это неоткладно. Хочем, как литературная сторонка была творчай справаздачай наших поэтов, прозаиков, критиков. Хочем, как литературная сторонка была трибунай и інших представников творчай интеллигенции, маляров, скульпторов, композиторов. Усіх, хто сябрує з музами, запрашаем до супрацовництва.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Российские войска амаль перестали просовываться. Кольки белорусов осудили за донаты. Некоторые депортованные с Польши Беларуси трапили под переслед на родиме. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Российский военно-промысловый комплекс уперся у столь, а войски амаль перестали просовываться. Про это пишет Financial Times. Заходние выведчики расповели выданию, что вытворчесть оборонного сектора фактично вышла на плато амаль во усих керунках, окромя дронов и дальнобойной зброи, куды Кремль зараз помпуе максимум ресурсов. На фронте это уже зауважно. Повод для оценки аналитика у Blackbird Group, с люта по травень Россия захопила 164 квадратные километры супроть 1151 за той же летошней период. Украинские дроны бьют по логистице, аэродромах, каленах и нафтоперепрацовочных заводах, поступово зъедающие российскую перевагу у людях и артиллерии. При этом российский керовник Владимир Путин, как говорят былые кремлевские чиновники, все еще уверены, что перемога – это питание часу. И он застается под мощным уплывом войсковцев, которые переконывают его, что ситуация под контролем. Разом с тем РФ все еще заховывает серьезный ударный потенциал. Окупанты массово применяют керованные авиабомбы на фронте и протягивают атаки по украинских городах дронами и ракетами. Эксперты Financial Times лечат, что без новой мобилизации Москве будет складано домогшись перелому, тому Кремль может шукать иншие способы узмоцнить тиск на Украину. Репрессию Беларуси. После 2020 года за донаты осудили минимум 159 человек. Сярод их 33 женщины. 9 из них дагэтуль находятся за кратами. Про это информует правооборонный центр «Вясна». Так само за донаты осудили как минимум 26 IT-специалистов. За ахвяраванне у подтрымку Украины в Беларуси осудили 44 человеки. На термины 9 годов калёни осудили 5 человек. Еще одного осудили за на рекордные 9,5 годов калёни. Притым 46 политзняволенных, осужденных за донаты, были помилованы. Переслед после депортации. Некоторые белорусские громадяне после депортации с Польши сутыкаются на родиме с политично мотивованным переследом. Про это поведомляет правооборонная инициатива «Диссидент Бай». Есть подтвержденные выпадки, когда после депортации тех, кто просил притулку у Польши, осуджали по поводу криминальных политичных артикулов, говорится у поведомления. Людей, депортованных сёлета, осудили по справах, заведенных еще в 22-м годе. Колькость таких выпадков и иншие подробязности не приводят. Пожарная статистика. Только у двух районах Беларуси можно свободно наведывать лесы. Это выникает из интерактивной мапы на сайте Министерства лесной господарки. Наведывать лесы без обмежевания можно у Мядельском районе Минской области и Мстиславском Могилевской. У остальных 116 районах Беларуси уведены обмежевания, про яких у лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступные пешие прогулки и сбор ягод и грибов. Наша новина доступна так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, у понеделок 22 червеня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 17-19, день 25-27 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Зянон Пазняк прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў.
4: Просто собрал основные верши, и те были надрукованы, І рашив гэта выдаць асобнай кніжкай.
3: Навіны ад Скарынаўскай бібліятэкі ў Лондоне.
5: У гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць».

0: «Пачуццё з літаратурай».
1: Асоциация белорусов Америки зладила онлайн-лекцию, присвеченную лёсам белорусских письменников в Злученных Штатах. Сустреча собрала доследчиков белорусской диаспоры, которые обмерковывали, как складались биографии авторов поза межами родимы и как изменялся их творческий шлях в эмиграции. Сярод іншага доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко расповела про Наталью Арсеньеву и ее житёвый шлях. Особенно был закрануты белостоцкий период биографии поэтки.
2: 17-го начался наступ советской армии в Заходнюю Беларусь. В этот час дети Натальи Арсеньевой, сыны, находились на Воложенщине, в вёсце Доры, где жили свояки Франца Кушеля. Сам Францішак Кушель, муж, находился в этот час у Польши. Как потом высветлилось, он трапил у полон. Наталья Арсеньева вельми боялась разлучиться с детьми, тому пошла пешки с Вильни у Доры, перешла советскую межу, была затриманная навод на некий час. А урешті забрала детей и привезла их в Вильню, але ненадолго. Уже 31 снежня 1939 года она вырешила снова переходить советскую межу. Она поехала в Советскую Беларусь. Были сябры, той же самый Максим Танк, який уладковал ее на працу газету «Селянская Нива», «Селянская газета» у Вилейце. Познайомилась с советскими белорусскими литераторами. Уже в 40-м годе, как ненадейный элемент, как жонка польского войсковца, разом с детьми она была отправленная у высылку у Казахстан. Один человек, який спробовал неким чином ей допомогчи вернуть ее в Беларусь, был той самый Максим Танк. У той час там находился арештованный был и Францішак Кушель. Ей пропоновывали отмовиться от мужа, ей пропоновывали супрацовництво с НКВД. Видовочно, она подписала по веры, как иметь возможность с детьми вернуться в Беларусь. После допытов на Лубянце ее вернули снова в высылку, але праз некалькі тыдняў пришел дозвол вертаться снова в Беларусь. И Наталья Арсеньева уладкавалася на працу снова уже в газете у Беластоку и працавала там до початку немецкой оккупации Беларуси. У червені 41-го года была отделенная от детей, как ходились у той же самой вёсцы у Дорах, и она пешки пошла следом за фронтом с Белостоку у Доры пришла, коли фронт уже был далеко напереди, але казалось, что у гэты час в той же вёсцы опынулся и ейны муж, які был незадолго до этого выпущен из Лубянки. И таким чином семья снова узъединалась и могла жить, працавать разом. Яны перебрались в Минск. Это был довольно плённый час, хоть и довольно трагичный. А у червені 43-го года загинул ейный старейший сын Ярослав в часе выбуху у Менским городским театре.
3: Пача сустречи гостям старшиня Рады БНР у выгнании Вонка Сурвіла поделилась особистыми вспоминами про Наталью Арсеньеву, ее постать и значение для белорусской диаспоры, означивши живую память про поэтку и ее уплыв на культурное сяродзе белорусу за межой.
4: Знайомілася я з ёю, як приехали мы у Канаду. Яна была великой сябровкой Раисы Жугришкевич, якая вела такая шмат белорусское жыццё у Торонто. Наталья Арсеньева приезжала до іх і на святкаванне, даецца 70 гадоў Жугришкевича і на іншыя. І між іншым мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе партрэт, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла у Жугришкевичу якраз. Была эта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Перший раз я фактично ее споткала у Татаве, где мы ее запросили на белорусский тыдень студию у Наталского университета. Был вечер, присвеченный Арсеньевой, и она там была, читала свои верши и так само ровила ее тексту. Вел этот вечер Антон Адамович, и было шмат профессоров, про ее говорили, и зала была полная, между иншим белорусов и украинцев. Это было в 75-м годе. Так что я пошла ее спотыкала шмат разов у Раисы Жугришкевич. И она тогда, между иншим, у меня была в 75-м годе. Перед отъездом они до нас заехали и памятаю, разом мыли посуду. Была чудовная женщина. Вельми спокойная, але доброзичливая, приемная. У меня еще есть дымка, а позже с ее дымка, сделанная в Кливленде в 90-м годе. В первом съезде Беларуси в Полночной Америке, на яким приехали гости из Беларуси. И там, как она значить, це була вже доволі була ну, старенька, я не пам'ятаю, кольки років було, але є здимка така. Ну і що вам ще раз сказати, що «Могутний Боже» для мене це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Була вельми захоплена їм, і мені видається до гэта часу, що ніводна молитва так добра не виказує наше почуття, наше кохання до Білорусі, як гэта молитва.
1: У США Наталя Арсенєва була одною з основальниць білорусько-американського задіночення. Працювала у емігрантській пресі, на Радіо Свобода і у білоруських культурних установах у Нью-Йорку. У пазніші роки жила у Рочестері і відійшла від активного громадського життя. Померла у 1997 році і похована на могилках Маунт Хоуп, побач з мужем.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. У Крыме нема бензину у продажи и частково светла и воды. Белорусы у российских Геленджик теперь будут возить иншим маршрутом. Конституция Ганны Янкуты вышла у польским перекладе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Каналы, связанные с Радой Безпеки Беларуси, погрожают ударами по Европе, когда Украина атакует объекты у Беларуси. Это зауважила «Свобода». Телеграм-канал Нева Львович в отказ на ультиматум Владимира Зеленского Лукашенко погрожает переносом войны Украины НАТО. Цитата. «Беларусь является часткой союзной державы, значит, будем иметь право люстрано нанести удары по инфраструктуре Европейского Звязуя, которая выкористовывается для обеспечения украинской армии». Конец статы. Так пишет анонимный автор канала. И он надает, что миновито в Европе размещены логистичные вузлы, заводы, склады, центры подрыхтовки узбройных сил Украины. Канал так само спаслался на спис целей в Европе, опубликованный Минобороны России. У им адресы военных вытворчестей от Риги Вильни до Мадрида и Анкары. Как ведомо, 19 червня президент Украины запотребовал демонтовать ретрансляторы для навигации российских дронов у Берастейской и Гомельской областях Беларуси. На это Зеленский дал официальному Минску тыдень, иначе эти ретрансляторы Украина демонтует самостойно. А кроме того, украинский президент закликал Лукашенко спынить поставки палива для российской армии. Сам Лукашенко покуль ультиматум не комментовал. Тем часом в аннексованном Крыме припынены в отпуск бензину как физичным, так и юридичным особам. Палива будет отпускаться только российским службам. Наступствы дроновой атаки. Белорусские перевозчики изменили маршруты автобусов на Кавказ и Черное море после недавнего инцидента в Брянской области России. Теперь рейсы у бока Геленджика, Грузии и інших кавказских регионов будут проходить у обыход Брянщины. Например, автобусы из Гомеля теперь будут ехать праз Могилев, Смоленскую и Тульскую в области России, затем протягивать шлях до места призначения. Как означает наша Нива, с причиной измены маршруту дорога повеличится прикладно на 100-150 км в один бок. Перевозчики отзначают, что такое решение принято для повышения безопасности пассажиров. Как поведомлялось, меркавана дрон трапил в автобус на трассе Гомель-Брянск, который вез футболистов-школьников из Речицы в Геленджик. Загинула одна женщина, 8 пассажиров потерпели, в том лику 6 детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Всего с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4655 особов. Эта личба называет правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент.бай» поведомляет про 930 политических зневоленных станом на сегодня, из них 122 женщины. 22 человеки были отправлены на промысовое лечение. Про літаратуру. У выдавецтве «Варштата культуры» выходит польский переклад сборника белорусской поэтки Ганны Янкуты «Конституция». Переклад выканал поэт и перекладчик Богдан Задура, пише «Реформ Ньюс». По слову Ганны, Задура уже шмат годов працуе над просовыванием белорусской литературы у Польши. 3 липеня в Люблине отбудется презентация книги с уделом авторки и перекладчика. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра на белорусско-польском помежже переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 17-19 градусов, день 25-27 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка».

Беларуска приехала в Умерский замок и вернулась оттуль не с уражениями, а с голодом. У разгар туристичного сезона все кавярни и рестораны у центра оказались заняты под спецобслуговывание организованных групп. Остатним свобода выбору помеж чеканием надеи, заправкой «Беларуснафта» и выездом у бок Евроопта. Мир, один из головных туристичных символов Украины, выглядал как идеальный приклад того, как легко можно развивать туризм у справаздачах и как складано у реальности. Бо реальность тут заусёды с проверками, реестрами, лицензиями и дозволами, якія робить открытие кавярни амаль археологичным проектом. Каб открыть маленькую кавярню в Беларуси, треба спочатку пройти праз лабиринт узгадненняў. И покуль бизнес пробивается праз формы инструкции, туристу доводится отмовляться от обеду. У вынику все простое просто и строго. Поесть у тым же миры могут организованные группы. Остатним не пошанцевало. Значит, треба было приезжать правильно. Туризм отрымливается как закрытый клуб, где уваход по спісе, а меню по домове. Так и живе белорусский туризм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сценарыя няма.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Жили-были у пушчи старая матка-медведиха с двумя медведенятками. Покуль детки малые были, медведиха и кормила, и поила их. Але коли подросли, то провела их матка у широкий свет счастья долю шукать и самым себе ежу добывать. Хоть не хотелось медведеняткам с теплой берлой у чужие в околице подаваться, але матка грозно буркнула, и ничего не порадишь, исти треба. Ну и пошли яны лясной стяжинкой, куды в очи глядять. Идуть яны так, идуть, да за споживой усюды разглядаются. На полянце, каля молодого осинника, жменьку неких коренчиков наколупали да пожавали. У долинцы под высокими елками, где густые ягодник кустится, крыху черницами полосовались. Ну, але что не кажи, однак, долгим коренчикам да кислой ягодой живота не обманешь. Ішли яны довга, ці коротка, і вельмі ж ім той голад надакучыў. Ажно бачаць, на моху, каля сцежкі, сыр ляжыць. Відаць, ляснічага згубіла на торг ідучы. Абрадаваліся мядзведзяняты, ды адразу абодва за сыр ухапіліся. Адзін крычыць: «Мой сыр!» Другі раве: «Не твой, а мой!» Спрачаліся, крычалі, аж урэшце рашылі подзялить сыр між собою поровну. Спробовали его подзялить так, не сподобалось одному. Покинули их так, не сгодился другий. Знов спречка разгорелась, и они, як яны, до ладу дойти не могли. Почула их сварку лиса и прибегла послухать, з-за чего медведи не полазили помеж собою. Убачили тыя лису, и давай я ей просить: «Подзяли нам, лиска, сыр по справедливости, но каб кожна атрымаў пароўну, и никому крыўды не было. А то мы паўдня спорым и до толку дайсці не можам». «Ой, добра, добра», кажа лиса, «я мигам подзялю и пароўну, и по справедливости». Разламала яна сыр на два кавалки. Один кавалак выйшаў больше, а другі менше. «О!» – закричали медведи. «Гэта несправедливо! Почакайте, почакайте!» Супакоивая их лиса: «Мигам выравняю». Откусила яна от большего кавалка лусту и з'ела. Теперь больше кавалок стал меньшим, и медведи знов урык: «Ну, это не парону!» «Хвилиночку, хвилиночку», – потешая лиса. «Уже поправляю». Откусила яна от другого кавалка, и той стал меньше от попереднего. Убачивши такое, медведи рычать не супокоиваются.
1: «Что? Это так не может быть!»
0: «Зараз, зараз», – обяцае лиса, «усё уладкую». Откусила яна и на гэты раз от большага кавалка, и он стал знов меньше от другого. Медведзі ж толькі тое и знали, что рычали на несправедливый подел. Лиса знов же откусвала дотуль, пакуль от сыра засталіся одни крышынкі. Облизалася тады яна, да и кажа: «Вось вам мой подел. И по ровну, и по справедливости». А сама засмеялась, да ходу в лес. Нюхнули медведяняты место, где еще недавно великий да смаковитый сыр лежал. Крышинки разлетелись, и один мох остался. Сутишившись, яны да побрыли голодные далей блукать по пушчы уже на свою непомерковность наракаючи.

сегодняшний сет уже становится историей, але сподіваюся, что его рифм застанется с вами еще долго. Дякую, что были часткой Indamix. С вами был DJ Ricky. Жадаю вам доброй ночи, выдатного протягнення выходных и запрошаю простый день, традиционно у субботу у 21 годину. До встречи!

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.